Ада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шести твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сору, что вибрик маскарада. Те скапади, ті

нашей манере, як штубак з низшей кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, малжейстен, ушей снимить хтял, хоть и годню.

0: Так быть может, трудно рада на видах шестих твоих фантастичных псот, аж влево зимный пот. Она, что не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Смилуйся!

0: шкубок за низший пляс.
1: Ада,
0: где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом, уже с ними тчал, вот и годнюю в падне встал.
2: Радио «Погода».
3: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тоскноты. Лечь мы без скал, ломи не вам.